анерна аёрлагатталерама иккерналлуартиллугу аймангатик бутайман гаавли сарпалаортума пеорпаллиан тайман макку маккуннамну аавли сарпалаортума аавли санни ассиани писақалаун гиннама такэннаанга юга тукту сиорасутто аксоорто тукписиорасуттиллугу умагали аалсарпи киннаммариулорсимагама икалуг ласиан аксоорто қалаун гиннама икалуг тукпатаан аксоорто тарилартар таймали тайманга икалуссортугу икалуссортугу ноққарунналлаун гимма тайни икалуссорто тиуарсикулуга тэриэрмигу уплуми аттатарсиилуни аулисарниарами тэппа тэкатигилериппаама аулисақатигиниарлу тэппа тайманга икалуссорнэрму қависалаармаага икалуссорпалерпу асиани пилеқарунналлаун гимма амматаанна нукаксаарулуга уссай нивиаккат амма каусиортиалармиё секкутитааннамму пиарнеорсиам мариалулаарту секкутитааннам кукианум уангали иманна пеккусекаарулоорта инуттиг уангали аулисарни туиннаагмо қависиалоо қависи қависиап тиалартума аулисарни иннарми илиннартиап тиалартума

ላቸበኩ ቱንግስትሮሚቲ ኩልሚ ናደርሚቲ ዱሺ ተበኒ ኡላንጉዩ ኡቃክቲዩንገ ታሚቃቀ ታኳ CBC ኡኩርተርቱናሉ ተቀብንጉ ቱሳርሱኩቲጉ ተማኔ ቀሉኒ ኡሉሚ ሲት ፒሪ 1 2026 ናደርኔርሚያጉ ኒፒዲኦርቶርቱ ቶናኒ ተሲዩየርሚ ኒጆቲ ингихаттарти киллуги таква эпканаяагтигиаву даниэл габва нипилериортурсумалоорминма товани мару атаануугуни каусаалурту пиваддеюлериниареву тунгасуттаагаттаритти хуллэмму хуллаатиавку

0: Debbie, you could go Kakataka Tilugo Yunus Uyang me. Tavunga Runasio and your Kongmat, Koyan Namini Pilarunas Kaugasiok, Elixir Kausing it Tigut, Taki, Tuking in it, Ukaus Kakoman Narovit, Okara Yunak to it. Nebilerto Yunarayaravit 1-888-896-4135 Amaro. 9796151 King on it, Bevalia Yuringa, Dungasuk de la Milavo. Coyenami, ye say, Bevalia Yurigin Naravi Ulumi, York Dungasuk Terre.
1: Dungasupunga Bevalia Yurigin Naravi Nikara Nakua Bevalia Simogara.
2: Sanity walk to Halosamu, the Poloni,
1: түшүккүмүздө мал кайнайкайнак кисанину атуу келегугалуар тэкколтыгыбулама мукко океану каалуга табынуга намукка шалли шаллугун саллиню таунун илеману кылыккарпат лаукылауя утакзапат шупилле укарнахаттаммагыртуникко ханинникку коллаау шукуттулиалуртулгуматайлаагиилу умеаги таунан маккаахти таунгуннаваппаллаагиуи тамаккотаунгуа паккаама пингуаркулерикку маттаа нуулуксаавакками маттаа тусилаоккатуи пингуаркулерикку инукохайниккуа уллохаккатаувуммата шунатоқтаугалассукэнэрэтэтаугала катэтэтаугалартамунгута пингуавинни шунамми иуксиукиллу нэрэтэтаулауқпатсуук эмоппопинэсоорнэкуопинэсоортэпэрлэссуки катэтэтаувэттуинутохай шунатоқтаугалассуук эмоккуэтэмэрэммахэрдуна инуи тикэлауппаттуи катэмаяккоқтуи тамауа тикэлауппуммиё яуя катэмагигалай тамау катэмагиагалакту аммалохалигуна суяртугалаттуи кысюмахэмэккуагаартугалаттуи уумаюнэллуунни тэмэни таапко тэмэни хаттарту тамаани аммалу яхутонгуттум нэрнэрохсума юммума такэнгарну кингармуумааннама тук пингуабэнни туксиуокэллугу амишуммагулохсума юину амма пани илвахаппэмэ илвамшугуллук кэмэлэвэккэрму тамалла атумаан кингарми маттоо тэбэгагушнууне чэдиуохтэлугу аммум юу лэвэктуи паунгай паунгати гохалоумэмма умеани читамани пигасуулути хайагэ умеакаллаугэмэ иллаага читамага ушигиуннаулоумиуи нэмэбагэартуми паунга паунга хааторматтаагаа киннаа таманнаханигияа паунгаахаттартуи умеакку хагинахаттарту паунгаарту умеарторсуки иппат тэбэни аугустэдиуагу киллугу нунибугяр тухалармат таунуа ханиннаттугаагу кони паймаулуусаагу умасиннима таунэни кэдлаалуумиюи нуи инутухай нэгэтита нэгэгэратсу киллу нунибугэрами тамаккуми малухаллунаалартани нэрэгэлэтсуки маттаахалоумимма таилаа маттаафуттоумиюгу нуни баатсаккалиугалуа паунгалиугалуа кисиани сигалугалиуттуулаума сюли пирогуинниттуи паунгаха лэгалуаратарсуми укиукиахатсиалуи паунгахалаунгэмма кингаа ханагияа паунгахаттарниаккуа пиуссаалэрмийо аауяраиппат таманнаагэ унарпу паунгаа имамормата utak miu mis magumui kawan yalka temen yau amis yuka tak punik kua balau kupala hatang mat umyaku nuni baglak tu kau takung takung dah takung dah tak tu emel dengan tak kui sama kua ma amu bunga ni nuni bagai hatang ni temen aku Ich mache tolle Roma. Um nach Tuxemakai nach Ramatau und Ekermo. Das ist ja aber sehr gerocht. Hakukulumi. Was ja auch kann ich. Tukai mei Gram. Tukai mei Rachtildogo. Tone Nassi. Katima Jura. Ubaloko. Pitahara Mutu. Hakausen nach Tuxemai. Takulumi. Wakarwasu. Tahun ini, Hanilian, Takumiraku, Toranga, Kurosu, Upatakara, Upapaleku, Nipapalia, Wokunarosumayo, Akanuya, Sakto, Sakan, Yaman, Yakajumi, Wokunarosumayo, Takurakurajokta, Temerinawi, beliau kita kau gelak selalu kasar tak apa, ama temuk kau kimi aku siapa tak kau nak pelawon nak tak kau bumi kata mana kenal ni siapa yang dah kau lihat tu temuk kau panuan ni dah mungkin bukan nak say, teman teman ni ini bu kimi aku tak kau ni nak orang ni dah Teman nak negeriak tu biar umat kini nulu imam mereka nulu tinggal sini atau negeri luar. Makoi pasca panggak semajui kerja lauk pui tahun ini sekini siak sini lu sekini siak sini amalu kena kani. Siak siak lauk pedekku, sama ku tega kengal ni pribadi gerakan nak tu, siak ku kengal ni temang tak bau si, time.
0: Kau yang nama ini siapa? Valia Jurgisarave.